0: Alarm Ants Hit Radio.
1: Nobody. Разрываем утешу, я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут в своих вибраций.